0: справжні майстер-класи з того, як правильно розчинятися в почуттях без зайвих гальми цілих 30 днів на тиждень. Але давайте будемо чесними, коли пристрасті літають до максимуму, звичайно, романтизму стає замало і організм терміново починає вимагати чогось солоденького для підняття тонусу. За маленьку паузу додасть правильних ендорфінів Шугар та його трек «Діва».
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.

0: пари дежавю в трикосом сей чудово показали, як легко розлітаються містом будь-які домисли. Варто лише комусь опустити красиву чутку. Та коли всі порожні балачки залишаються позаду, на перший план виходять реальні емоції самотніх красунь, які нудьгують на вечірках у пошуках розради. Налаштовуємось на хвилю якісного євроденсу і підхоплюємо за мить потужний біт від Бебе Рекса і Девіда Гетта. Трек «Sad Girls».
1: Социальная реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.